0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Девять часы.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 3FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.